без остатка. Не важно, что завтра. Ты моя награда. Все, что мне надо, надо. Внутри бьешься.